0: мать, да, обалдеть!
1: Привет, перелок, Лона, респондентена, можешь? Get a tone on a tin, buy a boat above you cause you made a run for the tin, I do it like.